0: поддержка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: Так, 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Graham Park.
4: Every Friday from 10 p.m.
3: with the Long Live House Radio Show.
4: This is Dance Anthems Radio.